0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
2: Мы скоро яща.
0: Свот-свот-свот-свот.
2: Ася май мерти.
0: Свот-свот-свот-свот. Ай, свот-свот-свот.